с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Австралия. 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Всем доброе утро. 7.02 на наших студийных пробила. Значит, что пора распахивать двери новому дню. Да, именно так хочется начать это утро. Так что давайте-ка, друзья, я жду всех и каждого. Конечно, если вы еще ложитесь только спать после жаркой субботы, я вас прекрасно понимаю. Ну а если отсыпаетесь, то тоже могу войти в ваше положение. Так что слишком сильно сегодня дергать вас не буду. Буду стараться сгладить этот день и сделать его максимально комфортным для вас. Но, естественно, вместе с музыкой.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство. Устройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 9 градусов, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 5, днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 4, днем до плюс 24. В городе Ясном плюс 7, днем ожидается плюс 23 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов,

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен Чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: что, друзья, всем доброе утро. Настя Центр с тобой продолжает оставаться на связи. Ну а мы, конечно, с вами продолжаем дарить друг другу позитив, хорошее настроение и музыку приятную, такую атмосферную и добрую. Но если вы сегодня рано утром не слышите наших сообщений, значит, вы счастливый человек. Ну, не потому, что эфир у нас какой-то не такой, а потому, что вы отдыхаете, скорее всего, отсыпаетесь и наслаждаетесь моментом. Вот как только проснетесь, будем очень рады, подключайтесь. А пока насладимся с теми, кто у нас на связи, кто у нас на волне, кто сейчас, в общем-то, готов делить с нами это утро жаркое, приятное, ну, как жаркое в плане эмоции, а вот в плане погоды, конечно, пока ожидаем дня для того, чтобы согреться. А пока согреваемся танцами и музыкой.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Станция саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 20 сентября в 19.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать вам о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 10, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 6, днем плюс 25 градусов. В Кондыке и Медногорске плюс 4, днем до плюс 24. В городе Ясном плюс 9, днем плюс 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Огонь.
0: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой проводит это утро. И мы с вами, естественно, разбираем здесь много всего нужного, интересного и полезного. Кстати, с минуты на минуту отметится рубрика «Хит Холидей», в которой расскажу тебе, какие праздники и события можно отметить сегодня.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день мы рассказываем о том, какие праздники отмечаются сегодня. И вот день не стал этот исключением. У нас здесь на календаре уже 20 сентября, Всемирный день чистоты сегодня. Ну, это хороший праздник. День устраивания спонтанных чаепитий тоже приветствуется. Прям классно, можно сегодня собраться с родными попить чая. Всемирный день риса отмечается, день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Причастных также поздравляем. День улетающих птиц, также сегодня единый день голосования отмечается, день семьи, но в других странах, да, и сегодня день любви к своим зубам. Вот, кстати говоря, сегодня ими можно и заняться. День влюбленных в других странах, день детей, день пенсионеров, день таможенника также в других странах, день неба, день сосисок отмечается, день лошади, день ромового пунша, а также сегодня день пиццы пепперони, день сырных палочек, день сырного соуса, день добрососедства, день женской дружбы, день заботы о детях, ну и многое-многое другое. Конечно, именины тоже сегодня отмечаются, они у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра. Мы причастных тоже поздравляем, ну и, естественно, двигаемся далее по этому прекрасному дню, не забывая о том, что впереди у нас еще много хороших новостей, событий, информация о погоде, далее гороскоп отметится. Так что делаем громче, ну а данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
2: О, Афина. Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас в городе Орске плюс 12 градусов, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 6, днем плюс 25. В городе Кавантаке и Медногорске плюс 4, днем до плюс 24. В городе Ясном сейчас плюс 9, днем плюс 23 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время познакомить тебя с гороскопом уже на сегодняшний день, а именно на 20 сентября.
2: Овен.
1: Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле обидно будет, если они пропадут даром.
2: Телец.
1: День для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность. Все будет ясно. Итак.
2: Близнецы.
1: Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам. Не отрываясь от уютного кресла или дивана. Вспомните, не нужно ли кому-то сегодня позвонить.
2: Рак.
1: Вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
2: Лев.
1: Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.
2: Дева.
1: Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, но да, это только к лучшему.
2: Весы.
1: Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет уже некому.
2: Скорпион.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете или вас просто посвятят в нее насильственным образом, зависит уже от обстоятельств.
2: Козерог.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
2: Водолей.
1: Вы будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно.
2: Рыбы.
1: В цене будут уши, готовые выслушать, понять в нужный момент, кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, эти уши наверняка окажутся вашими. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: отличный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
4: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну уж разбивать друг другу сердца мы точно не советуем, а вот делиться настроением и хорошей музыкой предлагаем. Да, здесь мы будем дарить вам позитив и новые треки, интересные истории, рассказы, а вы, в свою очередь, можете дарить нам позитив в виде ваших сообщений, приветств и поздравлений. Для этого понадобятся вам наши координаты 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Джиган, Нилетто и Локдог с треком «Дорого» уже далее, после немного информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 13 градусов, днем плюс 25. В городе Оренбурге плюс 10, днем плюс 25. В Кувандыке и Медногорске плюс 6, днем плюс 23. В городе Ясном сейчас плюс 13, днем плюс 23 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Огонь.
0: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Всем доброе утро, на связи Настя Центр, 9.02 прозвенел на наших студийных. Ну что, мы открываем новый час, погружаемся в приятное настроение, в море музыки и хороших эмоций уже сейчас вместе с любимой радиоволной. Что может быть прекраснее, поэтому мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Музыка, музыка, еще раз музыка, тем более, что ее много не бывает. Подключайся и будь с нами уже сейчас.
1: Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-922-878-2929.
2: I really need your love right now. I'm feeling fast, not gonna last.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: С мусором всегда боритесь.
6: Без него намного лучше жить.
5: К чистоте во всем стремитесь.
6: И старайтесь сильно не сорить.
5: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
9: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
10: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит.
11: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: Прямо сейчас в городе Орске плюс 14, днем плюс 25, в Оренбурге плюс 10, днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 6, днем до плюс 23. В Ясном плюс 13, днем ожидается плюс 23 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
2: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: В «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Телефон рекламы.

0: Ну что, друзья, замечательное утро у нас проходит здесь, в эфире Радио Хит, а мы продолжаем дарить друг другу позитив и хорошее настроение. Конечно, делаем это с помощью музыки, ваших приветов уже сейчас и здесь, так что предлагаю тебе подключиться и писать вновь к нам сюда. Телеграм и Макс доступны 8922-878-2929. Жду с нетерпением, впереди у нас еще музыка, ну и информация о погоде впереди.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 16, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 14, днем плюс 24. В Кувандыке и Медногорске плюс 11, днем плюс 23. В городе Ясном плюс 15, днем плюс 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желе и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Поездка на электросамокате обернулась для арчанина 10 сутками административного ареста. Электросамокат без государственного регистрационного знака заметили сотрудники полиции. Во время разговора с водителем они почувствовали запах алкоголя и предложили ему пройти освидетельствование. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него не было. Арчанина признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения без права управления и назначили ему 10 суток административного ареста. Орские Новотроицкие подвели итоги профилактического рейда «Мотоциклист». За неделю сотрудники ГАИ выявили 15 нарушений среди водителей мототранспорта. Чаще всего инспекторам попадались нетрезвые водители. 7 человек сели за руль после алкоголя, еще 5 остановили без водительских прав. 2 случая были связаны с ездой без мотошлема и еще один с другим нарушением ПДД. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в ходе выборов достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На данный момент в онлайн-формате проголосовали 3 232 тысячи россиян. Всего на участие в электронном голосовании подали заявки более 4 миллионов человек. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, охватывает выборы депутатов Государственной Думы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

Приветствую всех в новом часе 10.05 на наших студийных. Ну что, друзья, мы продолжаем открывать этот день, естественно, только с хорошей, приятной музыкой, а как иначе? Ведь выходной у нас впереди, воскресный, когда можно будет все-таки до конца расслабиться, выдохнуть и сделать все, что вы так долго откладывали. Так что давайте сегодня будем наслаждаться, отдыхать по максимуму, только под лучшие ритмы. Кстати, о событиях и праздниках я тебе тоже расскажу с минуты на минуту, так что предлагаю подключиться и сделать громче, услышав рубрику «Хит Холидей». Смотри,

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем вам о событиях, праздниках, о том, что отмечается в этот день. 20 сентября сегодня Всемирный день чистоты, а также день устраивания спонтанных чаепитий, Всемирный день риса, день улетающих птиц, день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности сегодня отмечается. Также из интересных событий сегодня здесь, день любви к своим зубам. Вот, хороший праздник, так что сегодня можно своим здоровьем заняться. В других странах день пенсионеров, день влюбленных, день неба, день сосисок, день свободы выражения мыслей, день лошади, день пиццы-пепперони, день сырных палочек, день ромового пунша, ну и сегодня день сырного соуса еще, день заботы о детях, день добрососедства, день женской дружбы и сегодня именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра. В общем, день насыщен на хорошие события, на хорошие мероприятия, праздники. В общем, так что обязательно, друзья, сегодня вот что-нибудь из этого отпразднуйте. А я двигаюсь с вами дальше, ставлю хорошую музыку и напоминаю, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время познакомить тебя с гороскопом уже на сегодняшний день, а именно на 20 сентября.
2: Овен.
1: Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле обидно будет, если они пропадут даром.
2: Телец.
1: День для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность. Все будет ясно. Итак.
2: Близнецы.
1: Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам. Не отрываясь от уютного кресла или дивана. Вспомните, не нужно ли кому-то сегодня позвонить.
2: Рак.
1: Вы можете смело говорить о своих чувствах. Это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
2: Лев.
1: Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица.
2: Дева.
1: Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, но да, это только к лучшему.
2: Весы.
1: Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет уже некому.
2: Скорпион.
1: Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете или вас просто посвятят в нее насильственным образом, зависит уже от обстоятельств.
2: Козерог.
1: Вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими.
2: Водолей.
1: Вы будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно.
2: Рыбы.
1: В цене будут уши, готовые выслушать, понять в нужный момент, кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, эти уши наверняка окажутся вашими. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Вот как здорово, я все зову вас, зову писать, смотри радио, да, как бы это ни звучало, но вот хорошо, что у нас еще и камера здесь есть, потому что если я пришла сюда в 7 утра, то я видела, как вы еще спали, и на улицах никого не было, а вот сейчас уже видно, что город постепенно начинает просыпаться, и люди куда-то начинают вставать, бежать, может быть, просто на прогулку, ну, в общем, о планах можете рассказывать нам здесь, в эфире Радио Хит, конечно, с помощью наших координат. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал смотри.радио для тебя также доступен с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Так что с нетерпением мы ждем именно тебя, подключайся, ну и, естественно, не забывай слушать приятную жаркую музыку в эфире Радио Хит. Твое настроение поднимем и согреем этой осенью.
1: Чувствуй глубже,
2: смотри,
1: радио.
3: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом». Бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня, 20 сентября, в Оренбургской области стартовал третий заключительный день масштабной избирательной кампании. Все участковые избирательные комиссии региона возобновили работу в штатном режиме. С 8 утра жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области. Кроме того, в ряде муниципалитетов проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки будут открыты до 20:00, после чего начнется процедура. Подсчета голосов. Полиция Оренбургского района выясняет обстоятельства ДТП на улице Дружбы села Неженка, в которой пострадали пожилые люди. По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Лад Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин, которые в этот момент находились на лавочке. Пенсионерок в возрасте 75 и 77 лет госпитализировали. В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он поручил мэру Омска Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Виталий Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в новом часе в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему здесь с тобой. Веселимся, отдыхаем, встречаем осень ярко, с размахом, ну а самое главное, с хорошей музыкой. У нас ее здесь предостаточно, так что твоя задача подключиться и сделать громче и созывать всех своих родных и близких, чтобы они вместе с нами получали удовольствие и наслаждались этой теплой осенью. Ведь бабье лето у нас наступило, а значит, что еще можно провести яркое и даже и слегка по-летнему этот выходной. Одной воскресный день. Так что обязательно подключайся, делай громче и будь с нами. Подарю тебе море эмоций.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Закоплани в Газовик.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

ну что тут греха таить? В любом случае, да, у каждого из нас хотя бы раз в жизни наступал ночной жор. Все мы знаем, что это такое. Ну вот, например, у дикого слона тоже случился ночной визит в ресторан. В общем, в одном национальном парке в Таиланде нередки встречи со слонами. При этом слоны вовсе не всегда довольствуются своей естественной средой обитания. Они вполне могут подобраться поближе к людям. Например, недавно животное по кличке Пхлай Дуан, сложное имя, явилось ночью в один ресторан тайского барбекю и с чрезвычайным интересом исследовало заведение. Конечно, слона интересовало что-нибудь вкусненькое. Кстати, чуть ранее же слон посещал храм во время похорон, что заставило всех собравшихся тоже испытать тревогу. Впрочем, на этот раз все закончилось мирно. Сотрудники службы наблюдения за дикими слонами, стараясь не раздражать вот этого слоника, сопроводили его подальше от мест, где он мог бы повстречаться с людьми и причинить кому-нибудь вред. Ну, я думаю, что слон, наверное, вряд ли хотел бы кому-то вред причинить. Я думаю, что он и хотел полакомиться. Вот что ему вообще основное-то и нужно было. А в остальном для людей дела вообще никакого, я думаю. Так что, друзья, если вы видите вот животных в округе, да, которые близки к вам, и вы видите, как они интересуются жизнью, может быть, их просто стоит покормить. Смотри, слушай, смотри, зажечь огни земли.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товаров ограничено.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: ООО «Афина». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

приятно, однако, утром проснуться, потянуться и улыбнуться, но у нас уже день здесь практически, так что мы продолжаем пробуждаться вместе с музыкой от Радиохита. Почему так поздно? Ну, потому что мы сегодня себе можем это позволить. Ведь у нас все-таки воскресенье на календаре, значит, что время для отдыха, время для веселья, да и вообще, для чего еще нужен выходной день? Для того, чтобы выдохнуть, расслабиться и приготовиться к новой рабочей неделе. Поэтому я вам предлагаю отвлечь сегодня на жаркую, теплую, приятную музыку, на море яркого настроения. В общем, все это доступно вместе с Радиохит. Обязательно подключайся, но не забывай писать нам на телеграм и макс 89228782929. Будем ждать с нетерпением, мы зачитаем уже в конце следующего часа. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
0: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, приходит время 12 часов, полудня, значит, и здесь у нас, как всегда, появляются другие ведущие. Кристина здесь в эфире.
1: Да,
0: Кристина,
1: да,
0: Бурова,
1: да.
0: Привет тебе.
1: Огромнейший привет тебе.
0: Как настроение?
1: У меня отличное, я выспалась, а ты нет,
0: наверное. Я не совсем, да.
1: А ты выспишься. В принципе, все прекрасно, отличное воскресенье. Всем огромнейший привет, будем дальше просыпаться вместе.
0: Так что, друзья, подключайтесь обязательно. Кристина Бурова остается с вами. Я, Настя Центр, прощаюсь. Услышимся уже завтра. Всем пока-пока и приятного выходного.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 1 сентября 2026 года в Оренбуржье, как и по всей России, начали действовать обновленные правила перевозок пассажиров поездами дальнего следования. Теперь при покупке билета нужно указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты, если они есть. По этим контактам перевозчик сообщит об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. О задержке отправления со станции пассажира перевозчик будет уведомлять по своим правилам. Жители Оренбургской области приходят голосовать вместе со своими питомцами. Собак можно встретить прямо на избирательных участках. Четвероногие с большим интересом наблюдают за тем, как их хозяева заполняют бюллетени. Появление животных поднимает настроение всем, кто находится на участке, отмечают свидетели. Половина россиян не может полностью отключиться от работы во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса. Только 26% участников исследования заявили, что во время отдыха полностью освобождены от служебных дел. Еще столько же, хоть и стараются расслабиться, но все равно проверяют рабочие чаты. У 15% отпуск был сорван из-за необходимости решать рабочие задачи. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радіохіт.
1: Восточное Оренбуржье, подъем! Мы встречаем с вами новый день. Он воскресный, он прекрасный. Мы это, возможно, еще не знаем, но готовы сделать все, что именно, чтобы именно так и было. Но у нас финальный выходной, мы готовимся к новой неделе. Но это все в будущем. Сейчас мы просто позволяем себе быть собой и делать то, что себе хочется позволить в первую очередь. Ну а Радіохіт, конечно же, вас готов сопроводить, вдохновить, возможно, подкинуть идеи для того, чем заняться, ну и в общем и целом поднять ваше настроение. Оставайтесь с нами на 103.7 и развлекайтесь под самые лучшие треки.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Дэн» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Очень смешная ситуация, значит, произошла с одним проектом, решила с вами ей поделиться. Знаем все, мама в 16, ну, как минимум, может, не смотрели, но знали, что такой проект есть. И, в общем-то, в чем абсурд здесь происходит, что этот проект можно смотреть только с 18 лет. В соцсетях смеются с того, что сами героини шоу по возрасту еще не могут включить выпуск про себя. Родить в 16 можно, попасть в это реалити про это можно, но посмотреть потом свой собственный выпуск только после 18. Да, мне тоже было очень смешно и интересно, почему так, очень нелогично. Ну что ж, ну, видимо, такое решение приняли. А что думаете вы, логично или нет, и почему так произошло? Пишите на портале smotri.radio. А еще больше абсурдных, интересных и необычных новостей здесь еще услышите. Оставайтесь на связи здесь на 103.7.

0: Спасай меня.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Тиных 12:45, а значит, пришло время зачитывать ваши сообщения. Написала Натали: пусть и чистый будет день, и чистый во всем. Чистого и солнечного неба над головой, чистого и уютного дома, чистого и доброго сердца, чистых и искренних людей рядом с собой. Хорошего настроения, прекрасного дня. Спасибо вам за такие теплые слова, Натали. Отправляем вам встречные пожелания, ну и, конечно же, наполняем ваш день самой подходящей музыкой. Илья Жилен также написал: передаю привет складу мяса и от Радио Хит. Привет, если работаете. Будем стараться сделать вашу работу намного проще. Ну и также написала Наталья: привет, Орск. Желаю чудесного, доброго, солнечного дня. Сил, бодрости, позитива, прекрасного настроения. От таких сообщений настроение не может быть другим. Очень славно, что мы начинаем просыпаться именно с такими добрыми и теплыми словами. А вы, дорогие друзья, вдохновляйтесь, открывайте портал смотри.радио и пишите все самое важное

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо парк. Время взлететь.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудники ДПС во время ночного рейда остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили две разделанные туши косуль. По данным полиции, таким образом, Министерство природных ресурсов Оренбургской области был причинен крупный ущерб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Максимальное наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы. Один из трамваев, прибывших в Орск из Москвы и недавно вышедших на линии города, сошел с рельсов. Инцидент произошел сегодня днем. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Наркор Орск». Напомним, что трамваи полноценно вышли на маршрут 5 сентября. Но еще до официального выхода на линию 28 августа подобная ситуация со сходом вагона с пути уже происходила. В Китае создали роботов с искусственным интеллектом для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем проводить воскресный день, лежа на диване, прогуливаясь где-то, проводя время с семьей или друзьями. Да, в принципе, вариантов очень много, и хотелось бы знать, как именно вы проводите его. А сказать это вы можете все так же на нашем портале smotri.radio. Мы тем временем смотрим на часы, видим 13:05. Если мы в Восточном Оренбурге, а значит, времечко потихоньку идет, нужно уже думать, чем себя кормить. Ну и, конечно же, чем этот день заполнить. Вариантов может быть много, можно успеть и отдохнуть, и что-нибудь важное сделать, и со всеми-всеми увидеться. Если все распланировать заранее и, конечно же, просчитать, то все непременно получится. Ну, а вы принимайте решение, чего вам хочется. Я думаю, вам это лучше известно. А мы вас проводим в любом случае. Украсим ваш день самой лучшей подходящей музыкой. Нотари и 54 Ультра. Talk to you впереди.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее. Еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

и взглядах человека, поэтому это одно из самых важных качеств, которое нужно, чтобы вступать в отношения. Именно поэтому задумайтесь, что нравится вашему партнеру, а что вам. Есть ли в этом какие-то сходства, и очень круто, если они имеются, хотя это тоже не приговор. В общем, это вам на заметочку, изучите, возможно, вам будет интересно, а мы двинемся дальше и включим ваши самые любимые мелодии впереди.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: нас в эфире радио «Хит» не только слушают музыку, но еще и оккультуриваются. Спасибо большое Ангелу, который дарит нам постоянно прекрасные стихотворения. Одно из них уже прилетело в эфир, хочется зачитать. Привет всем, и дня хорошего желаю, много радости и тепла. За спиной всегда пусть будут счастья белых два крыла. Пусть удача улыбнутся, целый день пусть ждет успех. А приятные мгновения дарят самый звонкий смех. Спасибо большое за такие творения. Очень приятно получать их в эфир и вдохновляться. Ну а вы, дорогие друзья, если тоже что-нибудь пишете с нами, делитесь на портале smotri.radio. Также написал Петр, пишет: надеюсь, женщины в этом году вели себя настолько хорошо, что заслужили не только бабье лето, но и бабью осень, и бабью зиму. Я полностью согласна. Но знаете, тут не только чтобы женщины себя хорошо вели, а женщины себя хорошо ведут тогда, когда мужья и их окружающие мужчины их радуют. Так что, дорогие друзья, тут все зависит от вас, мужчины. Пожалуйста, радуйте нас, и будет вам и бабья осень, и бабья зима. Ну и вам, Петр, огромнейший привет отправляется от Радио Хит. Спасибо за ваше сообщение. Написала также Полина: а привет, Хит. Передаю привет бабушке Алине и дедушке Юре, которые приехали к нам из Башкирии. Всех с отличной погодой. Да, погода отличная. С вами в эфире, ее еще обсудим. Ну а вы, дорогие друзья, пока она имеется, одевайтесь, собирайтесь и отправляйтесь на прогулку. Вам, Полиночка, огромнейший привет. Ну и, конечно же, отличного отдыха в компании семьи.
1: Поймай настроение. Смотри. Радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спа».

0: Австралия. 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 21 сентября в 17.00 пройдет плановая проверка системы оповещений на территории Орскнефтеруксинтеза. Первоначально ее планировали на 18 сентября, но перенесли. Жители просят не беспокоиться. Громкие сигналы – часть проверки. Никаких действий при этом предпринимать не нужно. На выборах в Оренбургской области к 10 часам утра 20 сентября проголосовали 660 тысяч избирателей. Данные приводит региональная избирательная комиссия. Общая явка составила 45%. Сегодня заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания области и совмещенных с ними выборах. Избирательные участки работают до 20.00. Смертельное ДТП произошло 19 сентября на проспекте Соборном в Бузулуке. По данным полиции, столкнулись мотоцикл Кавасаки и автомобиль «Лада Калина». 35-летний водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажирку госпитализировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Новости в эфире Радио Хит. С каменным лицом послушали. Можно теперь опять расслабляться. Самое важное и серьезное мы услышали дальше. Только развлечения и самая приятная и неважная информация. Ну, возможно, важная, но самое главное, что она несерьезная и нас точно не огорчит. А это, в принципе, и нужно нам на выходных. Тем более, когда мы знаем, что впереди еще серьезная рабочая неделя, нам нужно, наоборот, расслабиться и ни о чем таком не думать. Радио Хит вам это развлечение организует. Устраивайтесь поудобнее, занимайтесь самыми любимыми и приятными делами. Остальное в плане настроения мы вам непременно обеспечим. Heaven I Run, далее следом Артур Пирожков. Плачь, а потом узнаете сами.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. На Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой Хит Холидей. Каждый день на Радио Хит. Партнер Хит Холидей — флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
11: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

А я к вам с хорошими новостями. Россия заняла первое место в топе. И что же это за топ? Это топ самых кошачьих стран в мире. У нас по исследованию кошки живут в 59% российских семей. На втором месте, если вдруг интересно, Румыния. Там 48%, в Индонезии 47%. То есть мы обгоняем, причем обгоняем серьезно. Так что если вдруг вам было интересно, теперь можете об этом говорить. И нам, кстати говоря, интересно, а кто тогда из животных живет у вас? Делитесь. Кошечки, собачки, еще какие-то необычные животные. Все это интересно узнать, кто же живет у наших радиосмотрителей. Открывайте портал «Смотрите радио» и пишите, либо набирайте номер 8922-878-2929 и отправляйте свои сообщения в Максе или Телеграме. Они также появятся в эфире и на нашем канале «Смотри радио».

0: от серого асфальта?
1: Угу.
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 24, вечером ожидается плюс 19, ночью плюс 11 градусов, в Ясном данную минуту плюс 23, вечером температура опустится до плюс 17, ночью до плюс 8. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент, вечером на 10 градусов ниже плюс 14, ночью плюс 3. И в Оренбурге сейчас плюс 22, вечером плюс 19, ночью ожидается плюс 11 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара. Огонь.
2: Метеохит.

0: далее. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Поездка на электросамокате обернулась для арчанина 10 сутками административного ареста. Электросамокат без государственного регистрационного знака заметили сотрудники полиции. Во время разговора с водителем они почувствовали запах алкоголя, предложили ему пройти освидетельствование. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него не было. Арчанина признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения без права управления и назначили ему 10 суток административного ареста. В Орске и Новотроицке подвели итоги профилактического рейда «Мотоциклист». За неделю сотрудники ГАИ выявили 15 нарушений среди водителей мототранспорта. Чаще всего инспекторам попадались нетрезвые водители. 7 человек сели за руль после алкоголя, еще 5 остановили без водительских прав. 2 случая были связаны с ездой без мотошлема, еще один с другим нарушением ПДД. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в ходе выборов достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На данный момент в онлайн-формате проголосовали свыше 3 миллионов россиян. Всего на участке в электронном голосовании подали заявки более 4 миллионов человек. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, охватывает выборы депутатов Государственной Думы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Гурова на Радіохіт.
1: Все правильно и верно. Slow down, can't thinking. Подумать мы еще успеем. Нужно сейчас расслабиться. А это примерно то и значит, что я сказал только что на английском. А у нас тем временем 15.05 на студийных. Значит, я вам говорю о том, что наступил полдень. Это замечательно. Можете чем-нибудь полакомиться, если вы еще не успели этого сделать. Ну и, конечно же, придумать, чем будете себя развлекать. Радиохит вам, конечно же, поможет. И мы говорили, что это сделаем. Обсудим в ближайшее время все праздники, которые можно сегодня отметить, чтобы найти повод для веселья, если без него невозможно. Альберт Брайт с треком Wild вас встретит дальше, следом Body Bangers, Ready or Not, а потом уже к вам вернусь, в общем-то, с самыми важными праздниками на сегодня.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня 20 сентября, воскресенье, и мы можем отметить просто наш выходной. Но помимо этого, также Всемирный день чистоты, допустим. Этому событию 18 лет, и если у вас дома не прибрано, хорошая возможность убраться. А можно и не убираться, можно посмотреть на другие праздники. День устраивания спонтанных чаепитий, допустим, обязательно этот праздник нужно сегодня отметить. Также Всемирный день риса, день улетающих птиц, день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. У этого события юбилей 60 лет ему. День общественно полезного человека, единый день голосования, день кубанской семьи, день многодетной семьи в Ленинградской, Тюменской, Курганской областях, в Приморском крае и на Чукотке, международный день студенческого спорта, день чеченской женщины, день тюркской письменности и культуры. Также дальше пошли болезни. А нам это зачем? А нам это не нужно. Давайте посмотрим, что еще можем отметить, но уже в других странах. День любви к своим зубам в Китае. Да, это важно. День неба в Японии. 115 лет ему. День влюбленных в Аргентине. Пора своим влюбленным и любовью напомнить о том, что вы их любите. Также у нас на портале smotry.radio. День пенсионеров в Аргентине. День сосисок в Польше. День детей в Германии. День лошади в Аргентине. И день благодарности жене в США. У этого события юбилей 20 лет. Дорогие жены, напоминайте своим мужьям, что сегодня именно такой день. Ну, а дальше пошли, кстати, не особо веселые праздники. Вот день пиццы пепперони в США есть, допустим. Или день сырных палочек оттуда же. Если нечего поесть, нечего придумать, что приготовить, почему бы и да. А мы передвинемся к нашим именинам. У Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра сегодня праздник. Мы всех причастных поздравляем и с праздниками, и с именинами. И празднуем, где, конечно же, в эфире Радио Хит. А информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
1: 20 сентября в 19.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: хотите себе самый дорогой завтрак в вашей жизни, покупайте iPhone Duo. Нет, это не рекламная агитация, ничего такого. В общем, рассказываю, в чем дело. На этом айфоне можно готовить еду. Просто при съемке в 4К смартфон начинает сильно нагреваться уже через несколько минут. Это выяснил китайский блогер. Спустя 3 минуты 1,5, по его словам, стало почти невозможно держать в руках. Он сравнил ее с поверхностью для жарки яиц. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Не все, что дорого. В общем, ладно, не буду продолжать эту фразу. Еще не знаем, насколько эта разработка до конца доведена. Просто будем смотреть, что будет дальше. Ну и, конечно, слушать радио у нас уже готовое, приятное, без недочетов музыка с окно El Paso. Далее следом Kimna Sound, Rise Slow.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

как же я вам не расскажу про наши группы «Смотри радио». Говорю всегда и продолжу говорить, потому что это самое важное, что нужно, зная о нас. У нас есть группы ВКонтакте, Телеграме и Максе. Называются они «Смотри радио». И именно здесь находится абсолютно все, что вам нужно о нас знать. Там и наши рубрики, и гороскопы, если вдруг вы с утра не поднимаетесь и не слушаете так рано. Также у нас вся информация про гостей, про розыгрыши, про подарки, про важные события и все, что в эфире происходит. Как говорится, у нас тут, в общем-то, не так уж все обычно и все конкретно нестандартно. Может произойти все, что угодно, но там мы вас всех заранее информируем. Так что заходите, следите за новостями, чтобы было интереснее слушать наш эфир. Ну и, конечно же, смотрите, какие интересные видео, смешные мы для вас там публикуем. Не забывайте реагировать, как бы нам тоже это нравится. Как бы обмениваемся с вами, да, положительными эмоциями. Ну и, конечно же, музыку вам продолжим дарить самую положительную. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End впереди. Следом Temper City, Self-Aware.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Амина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 25. Вечером ожидается плюс 19. Этой ночью плюс 11 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23. На вечером температура опустится до плюс 17. Этой ночью до плюс 8. В Вандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Вечером столбы термометра опустится до плюс 14. Этой ночью до плюс 3. И в Оренбурге сейчас плюс 23. Вечером плюс 19. Ночью ожидается плюс 11 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня, 20 сентября, в Оренбургской области стартовал третий заключительный день масштабной избирательной кампании. Все участковые избирательные комиссии региона возобновили работу в штатном режиме с 8 утра. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области. Кроме того, в ряде муниципалитетов проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки будут открыты до 20.00, после чего начнется процедура подсчета голосов. Полиция Оренбургского района выясняет обстоятельства ДТП на улице Дружбы села Неженка, в которой пострадали пожилые люди. По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин, которые в этот момент находились на лавочке. Пенсионерок в возрасте 75 и 77 лет госпитализировали. В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Он поручил мэру Омска Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Виталий Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кирова на Радиохит.
1: Знаете, к какой мысли я все-таки пришла? Если вы верите в судьбу, то с Радиохит вам по пути, потому что тут столько мелодий, которые могут вам подкинуть важные задачи и мысли, что просто вот нереально верить в судьбу и тут чего-то важного не захватить. Вот, допустим, «Медуза» и «Харри Камамайл» в начале этого часа поют нам «Не хочу домой сегодня». И знаете, какая замечательная погода на улице. Я бы тоже не хотела. Открывайте наш канал «Смотри радио». У нас он, да, есть. Там мы транслируем, какое у нас же восточно-оренбуржье красивое. Ну и, конечно, там же можно увидеть, сколько градусов на улице, как там все-таки хорошо, светло, ясно, без луж. В общем-то, отправляйтесь гулять, если вдруг вдохновились. Ну и, конечно, берите нас с собой для самого хорошего музыкального сопровождения и настроения. Это Свимс, мистер Новый Толл. Впереди, следом, звери и все, что тебя касается.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

шуток. Износ двоих отбито, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот я бил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

о многих выходные, особенно когда это уже не первый день, а второй или третий, это возможность что сделать? Конечно же, как следует отоспаться. Но не тут-то было, дорогие друзья. Вот вам новость от ученых, которая огорчила даже меня. Сон дольше 8 часов ускоряет старение. Они проанализировали данные 500 тысяч человек. Быстрее всего биологический возраст рос у тех, кто спал меньше 6 или больше 8 часов. Оптимально оказался сон продолжительностью 6,5 или 7,8 часа в сутки. Так что, дорогие друзья, стареть никто не хочет, так что не досыпаем и не пересыпаем норму.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
9: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио.
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
14: Что было раньше?
15: Раньше.
14: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
15: «Подушка шоу».
14: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
16: Телефон рекламной службы 25-08-07.
17: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
18: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Не, на самом деле тема монстра в голове очень интересная. Мне кажется, это самый страшный монстр, которого каждый может встретить в своей жизни, потому что этот монстр — это вы сами. Этот монстр в вашей голове может подсказывать абсолютно нелогичные, рискованные и, знаете, с не особо хорошими последствиями вещи. Он же может что-либо запрещать, и от этого вам жить становится хуже. Поэтому нужно с этим монстром согласовывать каждое свое действие и, конечно же, включать иногда логику. Вот, допустим, хотите вы кого-то порадовать, кому-то что-то приятное написать, а он вам говорит, не надо, мало ли как отреагирует. А вы давайте этого монстра не слушайте. Лучше же узнать, чем думать, чтобы потом было. Вот я так же думаю, поэтому, если что, у нас работает портал smotri.radio, где вы также можете все самое важное, нужное и приятное сообщить окружающим вас людям. Действуйте, вдохновляйтесь и не слушайте монстра, если он запрещает вам это делать. Ну а мы двинемся дальше и подкормим ваши ушки порцией приятной музыки. Филатов и Карас, включи музыку, впереди следом Холли Флейм «Нежность». Делаем громче. Смотри, радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудники ДПС во время ночного рейда остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили две разделанные туши косуль. По данным полиции, таким образом, Министерство природных ресурсов Оренбургской области был причинен крупный ущерб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Максимальное наказание предусматривает до 2 лет лишения свободы. Один из трамваев, прибывших в Орск из Москвы и недавно вышедших на линии города, сошел с рельсов. Инцидент произошел сегодня днем. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Наркор Орск». Напомним, что трамваи полноценно вышли на маршрут 5 сентября. Но еще до официального выхода на линию 28 августа подобная ситуация со сходом вагона с пути уже происходила. В Китае создали роботов с искусственным интеллектом для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама.
5: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: А вот и добрый вечер. Я, конечно, не диспетчер, я радиоведущая, но все равно вам об этом говорю, потому что уже 17.05 на Урале, и, скорее всего, у вас, а значит, мы с вами вновь провели весь день вместе и дождались, точнее, не дождались. Мы не ждали вечера воскресенья, его, как правило, ждем меньше всего, но он настал, и ничего с этим не сделаешь, разве что не укратишь его чем-нибудь памятным и приятным. Я бы этим самым и занялась, если не обдумала, то уже начала делать. И, конечно, Радио Хит вам поможет наполнить свой вечер чем-нибудь приятным и веселым. Обсудим праздники в ближайшее время, никуда не переключайтесь. Ну а впереди Tokyo Hotel, California Nights, а также Anthony El Major понарошку.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Какое сегодня число? Ладно, не думайте. Если не знаете, то не знаете. Но я вам скажу, 20 сентября, воскресенье. Сегодня позволительно. И также мы можем отметить ряд праздников, из-за которых вообще забудете, какое сегодня число. Всемирный день чистоты. Да, из этого не забудешь. Но все равно, почему бы и нет, если планов на вечер не осталось, можно и убраться. День устраивания спонтанных чаепитий тоже позволяем себе непременно. День улетающих птиц, Всемирный день риса, 76 лет событию. День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности празднует свой юбилей, 60 лет ему. День общественно полезного человека. Единый день голосования, это мы знаем. День кубанской семьи. День многодетной семьи в Ленинградской, Тюменской, Курганской областях, в Приморском крае и на Чукотке. День чеченской женщины, Международный день студенческого спорта и День тюркской письменности и культуры. Вот такие праздники в России. Но никто нам не запрещает отпраздновать и чужие праздники. А почему бы и да? День любви к своим зубам в Китае. День неба в Японии, 115 лет событию. День влюбленных в Аргентине. День пенсионеров там же, 122 года, кстати, ему. День сосисок в Польше. День благодарности жене. Жены записываем. Это в США. 20 лет событию. Юбилей надо праздновать. День детей в Германии. День лошади в Аргентине. День свободы выражения своих мыслей в Перу, Венесуэле и Уругвае. Кстати, событию уже очень много лет. 156 лет на данный момент. Ну и есть еще день пиццы пепперони. Праздники такие, связанные с едой, чаще всего в США. И этот праздник не исключение. Там же мы можем отметить день сырных палочек. Вот такие вот праздники. Но также есть у кого праздник свой. Сегодня это именинники. Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра. Всех причастных поздравляем абсолютно со всем, к чему вы причастны. И праздновать будем, конечно же, с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: В «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

я думаю, у всех в семье есть человек, который зависим просто от компьютера. И для этих людей, знаете, много чего делают. И я вам расскажу, что сделали на этот раз. Видеокарту с запахом осени выкатили китайцы. Они гении, показали специальную версию со встроенной системой.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39. 156.ру.
8: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25.

Да-да, продолжаем следовать за солнышком, потому что именно оно дарит нам, ну, ту энергию, которая нам нужна. Но, сами понимаете, осень, зима, потом весна, точнее, ее начало. Там солнца будет не так уж много. А значит, что? Значит, нужно самостоятельно им становиться. Радиохит вас вдохновляет на это каждый день, но вы сами знаете, что делать, чтобы этим солнышком стать. Нужно дарить свою энергию окружающим вас людям. Даже если она у вас негативная, вы можете дарить людям позитив и, конечно, перенести от этого самые положительные эмоции. Подарить его можно у нас в эфире Радио Хит. Открывайте наш портал smotri.radio и пишите там самое важное, нужное и, конечно же, приятное. А потом радуйтесь тому, какие вы большие молодцы. В общем-то, у вас сразу же план намечен, действуйте, а мы поставим музыку под ваши действия.

0: Реклама.
1: Устали от серого асфальта?
0: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 25, и вечером ожидается плюс 19, ночью плюс 11 градусов, в Ясном данную минуту плюс 22, но вечером температура опустится до плюс 17, ночью до плюс 8. Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, вечером столбы термометра опустится до плюс 14, ночью до плюс 3. И в Оренбурге сейчас плюс 23, вечером плюс 19, ночью плюс 11 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

И вы давайте танцуйте. Правда, я знаю, что эта песня не особо всем нравится, потому что уже приелась, но вдруг кто-то еще может. Да и какая разница, по что танцевать, когда у вас выходной, тем более, когда он последний. Я тоже думаю, что никакой, поэтому наслаждаемся вечером. Напоминаю, ну а на протяжении всего дня с вами была Кристина Бурова. Мы с вами сейчас послушаем лучший хит Music Chart. Почему лучше? Потому что его выбирали вы, а следом к вам придет вечерний ведущий. Сами узнаете, кто это, если дослушаете. А я вам пожелаю хорошего окончания этого дня, ну и, конечно, замечательного начала новой недели. Пока-пока.

0: Далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 21 сентября в 17.00 пройдет плановая проверка системы оповещений на территории Орскнефтеруксинтез. Первоначально ее планировали на 18 сентября, но перенесли. Жители просят не беспокоиться. Громкие сигналы – часть проверки. Никаких действий при этом предпринимать не нужно. На выборах в Оренбургской области к 10 часам утра 20 сентября проголосовали 660 тысяч избирателей. Данные приводит региональная избирательная комиссия. Общая явка составила 45%. Сегодня заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания области и совмещенных с ними выборах. Избирательные участки работают до 20.00. Смертельное ДТП произошло 19 сентября на проспекте Соборном в Бузулуке. По данным полиции, столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и автомобиль «Лада Калина». 35-летний водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажирку госпитализировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, 100 тенге 18 рублей 94 копейки, юань 12 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: категория 12+.
1: Здравия желаю! Именно с таким приветствием в столь переменчивую погоду захотела ворваться к вам я, Настя Центр, чтобы рассказать все самое интересное. А именно подвести итоги хит-мюзик-чарта и расставить все по своим местам. Трудились мы целую неделю, заходили на портал «Смотри радио», следили за жаркой борьбой, просили голосовать своих родных за любимчиков эфира и отдавали голос сами. Пришло время сделать громче и встретить двадцатку лучших. Но перед этим вспомним, кто оказался на пьедестале на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывали ее Хюгель, Эмайл Энджелс, Ультранет с треком «Move to the Sun». На второй строчке были Дивак, «Slow Down». Лидером же прошлой недели стали Алок и Халиф, «Dave Into Me».
0: Hit Music Chart.
1: А теперь открываем нашу двадцатку лучших уже на этой неделе вместе с Jonas Blue и треком Girl.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Танец вообще штука клевая и полезная. Улучшает физическое здоровье, укрепляет память и помогает снять стресс. Баста и моя Мишель тоже нашли в этом деле много плюсов и решили рассказать о них в треке «Если я буду танцевать». Тем самым и заняли 19-ю строчку. А вот опередил их еще более необычный трек под названием «Animal», что переводится как «зверь» или «животное». Кстати, этот самый зверь и «Cat's Eye» вгрызаются зубами в 18-ю строчку.
0: 18-е место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Карма – вещь серьезная. Вот так натворишь чего-то, не подумав, а оно уже летит к тебе бумерангом. Остается только ловить. Кстати, Егор Крид, Артик и Асти тоже продолжают ловить различные места в нашем Хит Мьюзик Чарте. На этой неделе их трофеем стало 17 место. А опередили их уже Анна, Асти и Дима Билан с треком «Эпилог» и 16.

0: Music Chart.
1: Диджей Гожа и его трек «Мичико» остается на 15-й позиции. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на «Смотри радио».
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 20 сентября в 19:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Химик». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
7: Что было раньше?
8: Раньше.
7: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков, покорившие оренбуржье.

0: категория 12+.
1: Во всеуслышании под лучшие треки недели мы помогаем вашим выходным стать ярче, так что не сомневайтесь в себе. Ведь даже если вам чего-то не хватает, мы восполним пробелы музыкой. И в нашем хитовом параде мы дошли до 14 места. Тут у нас Kima Sounds и трек Rise Slow.
2: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Верни меня назад, выходные. Именно так хочется кричать в начале рабочей недели. Ну уж ладно, не будем о плохом, но вот о почетном 13-м месте поговорим. Именно просьба принять обратно звучит в треке Take Me Back в исполнении Тайга и Мак Макнауна, а опережает их всего на один голос Ярбокс и трек Грисланд. 12-е место сегодня для них. 12-е место.

Music Chart. Трек Оливера Хелденса, Крайдера и The Young Punks под названием Ayo – это современная танцевальная переосмысленная версия культового диско-хита группы Freeze, вышедшего более 40 лет назад. Лично мое мнение, у ребят получилось очень даже неплохо, поэтому они и заняли 11 место. А вот уже на 10-ю строчку попали Кэлвин Харрис и Джейзи с треком Satisfy, в котором они рассказали о сильной страсти, взаимном притяжении и стремлении полностью удовлетворить желания любимого человека. 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире был Temper City с треком Self-Aware. Ну а следом в эфире блок полезной информации.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Краматорская 9Б. Закатлани в Газели. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Hit Music Chart.
2: В эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Алок, Зеба, Португал, The Man с треком Dave to the Ocean рассказывают о готовности полностью погрузиться в новые чувства, преодолеть страхи и рискнуть ради перемен в жизни. Собственно, поэтому и они оказываются на 8-й строке. А пока мы продолжаем размышлять о местах на этой неделе и думаем, кому отдать свой голос на следующий, предлагаю узнать, кто остановился на 7-й строчке. Это Джоэл Кори и трек «Уиспер».
0: Седьмое место.

0: Music Chart.
1: Рисовать главное в правильном месте и в правильное время. Но у Зиверта это другое мнение. Она газует всегда и везде, тем самым занимает 6-е место. Опережают же ее братья Гаязовы «Санта Лючия». Трек получился энергичный, летний, наполненный солнцем и жаждой свободы, чего, кстати, нам сейчас очень сильно не хватает.
0: 5-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Четвертое место на этой неделе занимает Эйв «Meet Me in the Dark», а тройку лучших узнаем после рекламной паузы. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
2: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Небо-парк. Время взлететь.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Категория 12+.
1: Ну что, пора включать фанфары, ведь настало это время, когда мы узнаем тройку лучших на этой неделе. Конечно, не хочется спойлеров, но что-то мне подсказывает, что лидеры не собираются уступать уже которую неделю. Третье почетное место достается Алок и Иллениум Туземун.
2: Третье место.

0: Music Chart.
1: Поздравляю! Тут я уже радуюсь, конечно, вовсю, а победителя так и не представила. Заслуженно первое почетное место занимает команда, которая уже не раз покоряла наш чарт, и они не хотят останавливаться. Не уступая никому, Алок и Халиф с треком Dave Into Me продолжают махать ручкой всем тем, кто так и не смог перебить их по голосам от наших слушателей. Поздравляем с первым местом!
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это была двадцатка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решаешь только ты. Так что не забудь голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города Орск.ру. Ну а все выпуски вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. С вами была Настя Центр. Пока-пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
1: Это Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мачалов в эфире.

0: Далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, вот такой вот вечер, воскресенье, здесь Женя Куликов, поэтому давайте-ка будем прибавлять вольюмы на полную катушку и, конечно же, слушать и смотреть радио. Будет много всего интересного, будет гороскоп, будет музыка, будут ваши приветы, поэтому никуда не расходимся, проводим вечер вместе с нами.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Ли. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Что бы вы ни делали, можете надеяться на нелояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.
1: Рак.
0: Итак, вы готовы на что угодно, да? Лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваш.
1: Лев.
0: Итак, завтра ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
1: Дева.
0: Итак, первое впечатление завтра может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
1: Весы.
0: Завтра вам следует повнимательнее отнестись к мелочам. Насколько бы глобальные не были как бы занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Скорпион.
0: Итак, завтрашний день стоит посвятить дому и семье. Насколько это представляется возможным.
1: Стрелец.
0: Завтра терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам как воздух, да, слишком уж много подводных камней будет ожидать вас, вашу чересчур эмоциональную натуру.
1: Козерог.
0: Лучше промолчать, да, чем сказать лишнее. Удача завтра будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
1: Водолей.
0: Итак, водолеи, у вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. То есть до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекайтесь.
1: Рыбы.
0: Завтра ваше долготерпение может как бы подвергнуться немалому испытанию. И причины ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat. Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

хочется выходной, конечно, друзья, немножко отдохнуть, и вам поможет в этом «Смотри радио». Здесь хорошей музыки много, поэтому давайте-ка будем продолжать отдыхать под наши ритмы. И, конечно же, ваши сообщения будут зачитывать. Привет, Хит, передаю привет бабушке Алине и дедушке Юре, которые приехали к нам из Башкирии. Всех с отличной погодой, написала нам Полина. Полина, тебе тоже огромного настроения, хорошего. Бабушку с дедушкой накорми, напои, и, конечно же, радио ей им покажи. И тогда все будет хорошо. Друзья, вы тоже свои весточки можете отправить на наши координаты. Вы их знаете, можете написать в Messenger Max, в Telegram, ВКонтакте, на нашем сайте. В общем, везде пишите. Можете позвонить 21-137, код города 3537, поговорить лично в эфире. Ну а пока давайте смотреть дальше радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от серого асфальта?
0: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день, здесь разные море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь.

0: далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: По оценкам ученых, на Земле около 3 триллионов деревьев, а в нашей галактике всего 100-400 миллиардов звезд. Вот так, друзья, деревьев больше, чем звезд в Млечном Пути. Ну а мы с вами, друзья мои хорошие, у нас музыки тоже очень много, на всех хватит, поэтому давайте в новый час, погнали.

Давай за меня пила в дребезги посуду. Ты говорила сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41. 40. Новотроицкий содовый завод.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

А вот в Подмосковье коммунальщики, предупреждая свежие краски, написали на скамейках несколько вариантов с ошибками. Места не садист кираска, места не садист краска и другие. Жители отнеслись к печаткам с юмором. В общем, говорит, вроде бы все уехали, те, которые раньше красили, а сейчас до сих пор вот это все с ошибками. Ну, в общем, с юмором все. Надо жить с юмором, друзья. Нужно улыбаться, весело проводить время. Ну и, конечно, не забывая о своих любимках, да. Ну и, конечно, не забывай, осмотри радио, ведь здесь хорошей музыки очень-очень много. Вот давайте вот докажу. Раса, погудим. Давайте. Пу!

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Мегарай. Товары для секций покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Знаете, интересная такая новость. В общем, депутат из Перми, в общем, не буду говорить кто, опубликовал юмористический ролик с призывом прийти на выборы, главным героем которого стал, знаете, справляющий нужду во дворе юноша. Кульминацией стала фраза «Не ссы, прорвемся». Ой, ужас-то какое. Бывает и такое, друзья. Ладно, давайте вот именно нужно, вот как говорит вот елка, да, позапрошлой песни говорит, нужно проще, нужно улыбаться над самим собой, тогда тот, кто умеет над собой уже как бы смеяться, да, тот может и шутить над другими, друзья. Давайте дальше будем смотреть радио и передавать приветы здесь, на нашей волне.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, ночью будет плюс 10. В Оренбурге сейчас 18, ночью будет плюс 9. А в Ясном сейчас плюс 18, ночью будет плюс 8. Ну а в Кундыке-Медногорске сейчас плюс 13, ночью будет плюс 3. Информацию предоставили сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что Венера неправильная планета? Она вращается вокруг своей оси в обратную сторону по сравнению с другими планетами Солнечной системы. А еще день на Венере длиннее года. А сутки 243 земных дня. Представляете? Вот это вот рабочий день там. Ладно, друзья, дальше в новый час врываемся.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер. Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. О.

0: Не надо, друзья, это была дискотека «Авария». Если хочешь остаться, то, ну, останься, ну, действительно. Давайте, если хотите, вот сейчас я не буду говорить, хотите остаться. Вам нужно остаться, потому что нужно послушать о гороскопе на завтра. Готовы? Ну, скоро. 3, 2, 1, погнали.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправок.

0: на земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
1: Дева.
0: Итак, девы, первое впечатление завтра может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
1: Весы.
0: Завтра вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобально они не были, как бы занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и послезавтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Скорпион.
0: Итак, скорпионы, завтрашний день стоит посетить дому и семье, насколько это представляется возможным.
1: Стрелец.
0: А завтра терпение будет не просто достоинством, оно будет необходимо вам, как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
1: Козерог.
0: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача завтра будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
1: Водолей.
0: У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. То есть до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.
1: Рыбы.
0: Ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию. Причины ваших страданий, скорее всего, окажутся родные и близкие. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 20.

0: булочки всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же

0: друзья, вот такая вот хорошая музыка здесь. Вау, классная, классная, классная. В общем, что интересного хотелось рассказать. В общем, смотрите, значит, любители тыквы с маком. В общем, в Индии мужчина забрался на 82-метровую вышку и отказывался спускаться в течение 8 часов. Единственным условием, которое он выдвинул спасателям, было требование принести ему жареную тыкву с маком. Я не знаю, для чего. В общем, друзья, вот я не уйду с эфира, пока вы мне не принесете хотя бы жареную тыкву. Да? Вот это вот спектакль, а? Как в следующей песне.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 10. В Оренбурге тоже плюс 16, ночью будет плюс 9. В Ясном плюс 15, ночью ожидайте до плюс 8. Ну, а в Кунтаке-Медогорске уже плюс 9, а ночью будет плюс 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: Женя Куликов на радио.
1: А вы знаете, в космосе в туманности Стрельца Б-2 обнаружено огромное облако спирта. Его запасы оцениваются в миллиардов литров. Понимаете, вот так вот. Вот то, кому там весело, видимо, живется. Но у нас, друзья, другое веселье. Это музыка на Смотри Радио.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации.

А представляете, новость какая? Вот настоящий криминальный триллер разыгрался во Флориде. Собака по кличке Саммер нашла краба, который сжимал в клешне складной нож и даже агрессивный так размахивал. Иди сюда, иди сюда. Ну, это так как будто вот. В общем, видео набрало более 20 миллионов просмотров, а пользователи пошутили, что могло такое случиться только во Флориде. Ой, во Флориде у них там гол. Ой, у нас, знаете, у нас тоже. Что так? В жизни так бывает, что, знаете, и не так бывает. В общем, что только не происходит у нас тоже в России, матушки, поэтому, знаете, ваш этот крабик с ножом, это так себе. Вот в жизни так бывает, споет нам Мохито. Ну, а потом Боб Синклар, затем Бис, Ближе к небу и Холли Флеймс со своей нежностью.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Москва, группа «Серебро». Не надо больнее, не надо никуда бежать, друзья. Оставайтесь вместе с нами, будьте нашим королем, как говорится, да. Жень Куликов здесь, и, конечно же, ваши сообщения здесь. Они никуда не уходят, они уходят в массы, в вас. А сейчас я расскажу. Вот Анастасия написала: «Привет, Куликов, передай привет огромный моему брату Диме. Ему сегодня день рождения, ему сегодня исполнилось 10 лет. Вот это юбилей. В общем, поздравляем, желаем всего самого наилучшего, всего самого хорошего. В общем, всего самого-самого-самого. Ну и, конечно, вот «Бабье лето классное» написал нам... Кто? Михаил написал. «Бабье лето классное». Ну да, классно, когда тепло, когда жарко. И когда вот это, вы знаете, вот такая погода, да? Солнышко, все деревья желтые, красные. Ох, вот это вот осень. Какая осень в городах. В общем, ну а мы смотрим радио дальше.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. В салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 16 градусов, утром будет плюс 11. В Оренбурге сейчас плюс 16, утром плюс 9. В Ясном плюс 10, а утром плюс 4. В Кунтаке-Медногорске уже плюс 9, а утром будет плюс 2. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

то все, друзья, буду с вами прощаться. Был голос мой такой и весел, и игрив. Но я ухожу, как улетаю, как гиппогриф. Вот это да, вот это мне надо стихи писать, да? Ладно, все, был Женя Куликов, улетел, пока-пока. Завтра будет подушка-шоу вас будет, друзья. Ну а потом весь день Настя и, конечно же, Кристина Бурова. Пока-пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Ты живешь будто не будешь.

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
0: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Лугогорске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
0: В каждом кадре.